Это в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

повсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: вашем дымоходе нет тяги, домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме, Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: Барановичи FM на 100.0.

Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Ивановичи ФМ. Наше радио.
1: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп ДК.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
5: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп. Копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
6: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Я устала выбирать.
4: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
3: Люблю тебя, пойдем скорее.
4: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
5: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36. 36.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 15-16 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: Ваше радио. Барановичи ФМ.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла, вечером 19-21, ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности на 7 карат. ПКБ или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла, вечером 19-21, ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла, вечером 19-21, ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет

0: природного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, итоги, подробности». В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Готовность номер один. Беларусь на пороге Дня знаний. Два дня остается до того мгновения, когда школьный звонок вновь позовет на первый урок. В Барановичах за парты сядут 21 160 ребят и 6333 воспитанника детсадов. По предварительным данным, ряды первоклассников пополнят 1767 детей, что на 23 человека больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. По ее словам, предстоящий учебный период готовит немало новаций. В частности, вся страна включается в испытание масштабного проекта по углубленному изучению физики, химии, математики и биологии. От Брестской области в данном эксперименте участвуют 4 учреждения. Пилотная инициатива развернется и в гимназии номер 5 нашего

0: города. Ее первопроходцами станут 25 восьмиклассников. У каждого балл по профильным предметам не ниже 9. Кроме того, пересмотрена программа факультативных занятий. В рамках допризывной и медицинской подготовки акцент смещен в сторону практики, а не лекций. Для параллели с 6 по 10 класс в курс по информатике добавлен модуль, касающийся искусственного интеллекта и работы с ним. Еще одно новшество. Учреждения образования Барановичи в новом учебном году перейдут на систему «Электронная школа». Запуск цифровых журналов и дневников запланирован с 1 января 2027 года. По словам Татьяны Шестак, проект призван снизить бумажную нагрузку на педагогов, упростить взаимодействие учителей, учеников и родителей. В данный момент идет поэтапная подготовка базы, точечная настройка сервисов и отработка всех процессов, чтобы в последующем получить готовый удобный инструмент. Для комфортного старта для наставников предусмотрены обучающие вебинары, а в дальнейшем будет обеспечена постоянная техническая поддержка. Платформа объединит не только школы, но и сады. В Барановичах будут работать 6 групп полного дня для детей от 1 до 2 лет. В завершающемся учебном году функционировало 3 такие группы. Рост числа связан с востребованностью данной услуги среди родителей. Она позволяет мамам при желании досрочно выйти из декретного отпуска и вернуться к профессиональной деятельности. Пространства для ребят раннего возраста оснащены адаптивной мебелью, безопасными игрушками и специальным оборудованием для развития. Как отметила руководитель управления по образованию, при необходимости количество ясельных мест будет увеличено. Перед началом нового учебного года, чтобы помочь многодетным семьям со сборами детей к школе, в рамках акции «Соберем портфель вместе» председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк, начальник управления по образованию Татьяна Шестак и заведующий сектором охраны детства Марина Князева навестили воспитанников детского дома семейного типа. Карповичем с подарками, сладостями и теплыми пожеланиями добра и вдохновения. Дети, вернувшиеся из оздоровительного лагеря, делились впечатлениями о проведенном времени, рассказывали о летнем отдыхе и планах на будущее. Особого внимания заслужил первоклассник Кирилл, который получил в подарок от главы города школьный рюкзак, наполненный канцелярскими принадлежностями. В семье Татьяны Александровны и Игоря Михайловича заботой и домашним теплом окружены 11 мальчишек и девчонок. В следующем году детскому дому семейного типа исполнится 20 лет. За эти годы здесь выросло не одно поколение ребят. Воспитанники нашли свое призвание в жизни, получили образование и создали собственные семьи, сохранив теплую связь с домом, где их окружали заботой и любовью. Максим Антонюк пожелал ребятам успехов в учебе и интересной, насыщенной событиями школьной поры. В нашей стране созданы все условия, чтобы получить качественное образование и занять достойное место в жизни. Пусть воплотятся в жизнь мечты. Портфели для школьников помогают собрать и общественные организации. Добрые благотворительные акции проходят по всей стране. В преддверии 1 сентября к ежегодной республиканской инициативе по сбору детей из особо нуждающихся семей к новому учебному году присоединилась городская организация Республиканского общественного объединения «Беларусь». Председатель Барановичской городской организации Виталий Юркевич посетил местный территориальный центр социального обслуживания населения. Руководитель прибыл не с пустыми руками. Он привез полезные презенты для тех, кто впервые перешагнет школьный порог. Для будущих учащихся подготовили рюкзаки с таборами канцелярии. Виталий Юркевич обратился к ребятам и пожелал им легкого старта, надежных товарищей по парте, отличных отметок и неиссякаемого любопытства. А родителям сил, терпения и гордости за достижение чад. Добрая акция продолжается.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Последняя пятница лета в агрогородке «Мир» прошла под знаком образования. В сельском доме культуры собрались учителя со всего Барановичского района на ежегодную августовскую конференцию. Тема встречи – будущее в настоящем. На мероприятии присутствовали почетные гости. Заместитель председателя райисполкома Михаил Борисевич, глава депутатского корпуса Алексей Еременко и председатель районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Наталья Щербацевич. В своем выступлении начальник отдела по образованию райисполкома Ольга Валяк четко обозначила задачи. Школа должна выпускать людей ответственных, уверенных и конкурентоспособных. Таких, которые не потеряются нигде и смогут реализовать себя в выбранной сфере. Новый учебный год обещает быть насыщенным. Яркие проекты, интересные встречи, спортивные и творческие победы, подчеркнула руководитель. Традиционно на конференции подвели итоги проделанной работы и определили планы на перспективу. В рамках заседания состоялась торжественная церемония награждения. Почетные грамоты и благодарственные письма разных уровней получили 60 педагогов. Это наставники, которые не только преподают математику или литературу, но и учат подрастающее поколение беречь семью, историческую память, ценить труд и уважать старших. Новомышский аграрный колледж Барановичского района встретит учащихся в преображенном виде. В учреждении обновили фасад здания, благоустроили территорию и провели текущий ремонт аудиторий. Важнейшим элементом модернизации станет лаборатория точного земледелия, сообщила первый заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облсполкома Татьяна Савич. По ее словам, это первая опытная платформа в регионе. Она включает цифровые тренажеры, позволяющие моделировать реальные процессы за рулем сельскохозяйственной техники. В помещении установят систему автоматического вождения трактора двух моделей и опрыскивателя. Современное оборудование поставлено и в другие мастерские. Кроме того, закуплены 3 энергонасыщенных трактора и 2 автомобиля МАЗ. В учебный процесс также ведут модульный интерактивный комплекс – симулятор кабины зерноуборочного комбайна. Татьяна Савич подчеркнула, что переоснащение направлено на повышение качества подготовки будущих специалистов. Барановичская земля живет предвкушением масштабного события. 5 сентября здесь встретят областной фестиваль тружеников села «Дожинки-2026». Центром торжества станет агрогородок «Жемчужный». Именно ему выпала честь принять гостей со всего первого региона. В полях завершена уборочная кампания, но в самом поселке кипит работа. Преображение коснулось буквально каждого строения, от жилых домов до общественных зданий. И это не просто подготовка к празднику. После его завершения местные жители получат комфортную, уютную инфраструктуру, которая останется с ними на долгие годы. Особое внимание уделено центральной площади и Дому культуры. Проведена реновация как внешних, так и внутренних интерьеров. Теперь, по мнению сельчан, это уже не рядовой клуб, а настоящий арт-плейс – пространство для творчества и вдохновения. На фасадах многоэтажек появились муралы с изображением главных героев – аграриев. Не осталась в стороне и соседняя деревня Новая Мышь. Там свежий облик приобрели детская школа искусств, районная библиотека, аграрный колледж и другие учреждения. В парке отдыха установлены новые скульптуры, а на въезде красуется приветственный знак, радушно приглашающий гостей. Ход всех работ курирует руководство Брестского облсполкома и лично помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский. Сейчас на объекте идет финальная уборка после реконструкции. По предварительным прогнозам, дожинки в Барановичском районе соберут около 10 тысяч участников и зрителей. В Барановичах 370 объектов общественного питания на 7230 общедоступных посадочных мест. Показатель в этой области соответствует установленному нормативу минимальной обеспеченности населения – 42 места на 1000 жителей, рассказала заместитель начальника отдела торговли горосполкома Марина Трусевич. Сфера динамично развивается и адаптируется к современным реалиям. Появляются новые форматы заведений, включая услуги доставки. Среди актуальных тенденций – развитие традиционного белорусского направления и мини-кофеин, которые оказывают ежедневные услуги потребителям. Современные тренды, оригинальный интерьер, быстрый и качественный сервис, возможность заказать горячую еду через интернет, причем выбор достаточно большой. Не только пицца и роллы, но и кондитерские изделия, а также блюда белорусской, европейской и восточной кухни. В первом полугодии 2026-го открылось 22 объекта общественного питания на 282 места. В городе работает первый региональный ресторан быстрого питания «Макбай» и другие популярные точки. В центре много новых мест, предлагающих для жителей и гостей города комплексные обеды. Стабильным спросом пользуются не только кафе и рестораны, но и городские столовые, отметила Марина Трусевич.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Фестиваль дополнительного образования детей и молодежи стартует в Беларуси 5 сентября. Аналогичный праздник состоится и во Дворце детского творчества города Барановичи. Посетители мероприятия смогут не только записаться в объединение по интересам, но и принять участие в мастер-классах, а также насладиться концертом, организованным местными вокальными и хореографическими коллективами. Несмотря на то, что учебный процесс начнется 1 сентября, секции уже ведут активную работу по набору учащихся. Всего планируется принять около 4000 ребят. О новых направлениях занятости воспитанников рассказала директор учреждения Людмила Демидович.
2: Открыты новые направления, такие как китайский язык, английский для самых маленьких с 4 лет. В техническом творчестве будет активно работать графический дизайн, IT-технологии и все, что связано с современными инновационными технологиями. Значительно улучшилась материально-техническая база, обновлена студия «Юный полиглот», где детки обучаются иностранным языкам, и школа раннего развития.
0: Сегодня радио «Барановичи ФМ» отмечает день рождения – 13 лет. Это совсем юный возраст, и впереди нас ждет целая жизнь, наполненная интересными проектами, классной музыкой, под которую хочется танцевать. Постоянно, 24/7. Ведь в эфире звучат лучшие треки последних десятилетий. Мы стараемся готовить максимально интересную, познавательную информацию, касающуюся нашей страны, области, города, района. Журналисты «Барановичи ФМ» каждый день находят любопытные темы и приглашают в студию компетентных собеседников. Редакции за эти годы создано более 50 программ различной тематической направленности, отметила директор радио Светлана Кудрявцева.
3: Эфир «Барановичи ФМ» держится на трех китах. Интересные программы, востребованные новости и хиты. С момента основания нашей радиостанции мы установили высокие стандарты вещания. Нашими главными приоритетами остаются актуальность информации, качество контента и оперативность работы. Поздравляю команду «Барановичи ФМ», наших слушателей с очередным днем рождения. Желаю коллегам новых проектов, успехов, творчества, процветания. А слушателям оставаться всегда на волне позитива на 100.0. С праздником!
0: Красивое продолжение музыкальной истории под названием «Фактор Бай. Дети». Победительница первого сезона шоу Влада Табола из Барановичи и ее звездная наставница Настя Кравченко выпустили композицию «Ромашки 2.0». Это их первая совместная работа. Премьера состоялась в телеэфире утренней программы «Доброй раницы, Беларусь» 25 августа. Трек уже доступен на музыкальных площадках и в социальных сетях. Видео на песню запомнится зрителям. Артистки предстали в одинаковых белых луках и с идентичными прическами, словно два лепестка. В отличие от заводной первой версии хита, новая аранжировка звучит более сдержанно, мелодично и с легкой нотой грусти. Исполнительницы уверены, что такая ромашка останется в сердцах слушателей надолго.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. Для вас работала Саша Машкетова.

0: Реклама.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи, Инстаграм, средняя школа номер 17.
5: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла, вечером 19-21, ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: mind.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла, вечером 19-21, ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла, вечером 19-21, ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: something I want to talk about.
1: Реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7-29-689-77-78.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 21-24 тепла, вечером 19-21, ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: кому-то. Убежать из дома в сотый раз подряд. В автобусе ночном последний ряд.
1: 15 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Yeah.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик авто бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: She's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.btk.by и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. По ее словам, предстоящий учебный период готовит немало новаций. В частности, вся страна включается в испытание масштабного проекта по углубленному изучению физики, химии, математики и биологии. От Брестской области в данном эксперименте участвуют 4 учреждения. Пилотная инициатива развернется и в гимназии номер 5 нашего города. Ее первопроходцами станут 25 восьмиклассников. У каждого балл по профильным предметам не ниже 9. Кроме того, пересмотрена программа факультативных занятий. В рамках допризывной и медицинской подготовки акцент смещен в сторону практики, а не лекций. Для параллели с 6 по 10 класс в курс по информатике добавлен модуль, касающийся искусственного интеллекта и работы с ним. Еще одно новшество. Учреждения образования Барановичи в новом учебном году перейдут на систему «Электронная школа». Запуск цифровых журналов и дневников запланирован с 1 января 2027 года. По словам Татьяны Шестак, проект призван снизить бумажную нагрузку на педагогов, упростить взаимодействие учителей, учеников и родителей. В данный момент идет поэтапная подготовка базы, точечная настройка сервисов и отработка всех процессов, чтобы в последующем получить готовый удобный инструмент. Для комфортного старта для наставников предусмотрены обучающие вебинары, а в дальнейшем будет обеспечена постоянная техническая поддержка. Платформа объединит не только школы, но и сады. В Барановичах будут работать 6 групп полного дня для детей от 1 до 2 лет. В завершающемся учебном году функционировало 3 такие группы. Рост числа связан с востребованностью данной услуги среди родителей. Она позволяет мамам при желании досрочно выйти из декретного отпуска и вернуться к профессиональной деятельности. Пространства для ребят раннего возраста оснащены адаптивной мебелью, безопасными игрушками и специальным оборудованием для развития. Как отметила руководитель управления по образованию, при необходимости количество ясельных мест будет увеличено. Перед началом нового учебного года, чтобы помочь многодетным семьям со сборами детей к школе, в рамках акции «Соберем портфель вместе» председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк, начальник управления по образованию Татьяна Шестак и заведующий сектором охраны детства Марина Князева навестили воспитанников детского дома семейного типа. Карповичем с подарками, сладостями и теплыми пожеланиями добра и вдохновения. Дети, вернувшиеся из оздоровительного лагеря, делились впечатлениями о проведенном времени, рассказывали о летнем отдыхе и планах на будущее. Особого внимания заслужил первоклассник Кирилл, который получил в подарок от главы города школьный рюкзак, наполненный канцелярскими принадлежностями. В семье Татьяны Александровны и Игоря Михайловича заботой и домашним теплом окружены 11 мальчишек и девчонок. В следующем году детскому дому семейного типа исполнится 20 лет. За эти годы здесь выросло не одно поколение ребят. Воспитанники нашли свое призвание в жизни, получили образование и создали собственные семьи, сохранив теплую связь с домом, где их окружали заботой и любовью. Максим Антонюк пожелал ребятам успехов в учебе и интересно насыщенной событиями школьной поры. В нашей стране созданы все условия, чтобы получить качественное образование и занять достойное место в жизни. Пусть воплотятся в жизнь мечты. Портфели для школьников помогают собрать и общественные организации. Добрые благотворительные акции проходят по всей стране. В преддверии 1 сентября к ежегодной республиканской инициативе по сбору детей из особо нуждающихся семей к новому учебному году присоединилась городская организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Председатель Барановичской городской организации Виталий Юркевич посетил местный территориальный центр социального обслуживания населения. Руководитель прибыл не с пустыми руками. Он привез полезные презенты для тех, кто впервые перешагнет школьный порог. Для будущих учащихся подготовили рюкзаки с таборами канцелярии. Виталий Юркевич обратился к ребятам и пожелал им легкого старта, надежных товарищей по парте, отличных отметок и неиссякаемого любопытства. А родителям сил, терпения и гордости за достижение чад. Добрая акция продолжается.

0: продолжается.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Последняя пятница лета в агрогородке «Мир» прошла под знаком образования. В сельском доме культуры собрались учителя со всего Барановичского района на ежегодную августовскую конференцию. Тема встречи – будущее в настоящем. На мероприятии присутствовали почетные гости. Заместитель председателя райисполкома Михаил Борисевич, глава депутатского корпуса Алексей Еременко и председатель районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Наталья Щербацевич. В своем выступлении начальник отдела по образованию райисполкома Ольга Валяк четко обозначила задачи. Школа должна выпускать людей ответственных, уверенных и конкурентоспособных, таких, которые не потеряются нигде и смогут реализовать себя в выбранной сфере. Новый учебный год обещает быть насыщенным. Яркие проекты, интересные встречи, спортивные и творческие победы, подчеркнула руководитель. Традиционно на конференции подвели итоги проделанной работы и определили планы на перспективу. В рамках заседания состоялась торжественная церемония награждения. Почетные грамоты и благодарственные письма разных уровней получили 60 педагогов. Это наставники, которые не только преподают математику или литературу, но и учат подрастающее поколение беречь семью, историческую память, ценить труд и уважать старших. Новомышский аграрный колледж Барановичского района встретит учащихся в преображенном виде. В учреждении обновили фасад здания, благоустроили территорию и провели текущий ремонт аудиторий. Важнейшим элементом модернизации станет лаборатория точного земледелия, сообщила первый заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облсполкома Татьяна Савич. По ее словам, это первая опытная платформа в регионе. Она включает цифровые тренажеры, позволяющие моделировать реальные процессы за рулем сельскохозяйственной техники. В помещении установят систему автоматического вождения трактора двух моделей и опрыскивателя. Современное оборудование поставлено и в другие мастерские. Кроме того, закуплены 3 энергонасыщенных трактора и 2 автомобиля МАЗ. В учебный процесс также ведут модульный интерактивный комплекс – симулятор кабины зерноуборочного комбайна. Татьяна Савич подчеркнула, что переоснащение направлено на повышение качества подготовки будущих специалистов. Барановичская земля живет предвкушением масштабного события. 5 сентября здесь встретят областной фестиваль тружеников села «Дожинки-2026». Центром торжества станет агрогородок «Жемчужный». Именно ему выпала честь принять гостей со всего первого региона. В полях завершена уборочная кампания, но в самом поселке кипит работа. Преображение коснулось буквально каждого строения, от жилых домов до общественных зданий. И это не просто подготовка к празднику. После его завершения местные жители получат комфортную, уютную инфраструктуру, которая останется с ними на долгие годы. Особое внимание уделено центральной площади и Дому культуры. Проведена реновация как внешних, так и внутренних интерьеров. Теперь, по мнению сельчан, это уже не рядовой клуб, а настоящий арт-плейс – пространство для творчества и вдохновения. На фасадах многоэтажек появились муралы с изображением главных героев – аграриев. Не осталось в стороне и соседняя деревня Новая Мышь. Там свежий облик приобрели детская школа искусств, районная библиотека, аграрный колледж и другие учреждения. В парке отдыха установлены новые скульптуры, а на въезде красуется приветственный знак, радушно приглашающий гостей. Ход всех работ курирует руководство Брестского облсполкома и лично помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский. Сейчас на объекте идет финальная уборка после реконструкции. По предварительным прогнозам, дожинки в Барановичском районе соберут около 10 тысяч участников и зрителей. В Барановичах 370 объектов общественного питания на 7230 общедоступных посадочных мест. Показатель в этой области соответствует установленному нормативу минимальной обеспеченности населения – 42 места на 1000 жителей. рассказала заместитель начальника отдела торговли горосполкома Марина Трусевич. Сфера динамично развивается и адаптируется к современным реалиям. Появляются новые форматы заведений, включая услуги доставки. Среди актуальных тенденций – развитие традиционного белорусского направления и мини-кофеен, которые оказывают ежедневные услуги потребителям. Современные тренды, оригинальный интерьер, быстрый и качественный сервис, возможность заказать горячую еду через интернет, причем выбор достаточно большой. Не только пицца и роллы, но и кондитерские изделия, а также блюда белорусской, европейской и восточной кухни. В первом полугодии 2026-го открылось 22 объекта общественного питания на 282 места. В городе работает первый региональный ресторан быстрого питания «Макбай» и другие популярные точки. В центре много новых мест, предлагающих для жителей и гостей города комплексные обеды. Стабильным спросом пользуются не только кафе и рестораны, но и городские столовые, отметила Марина Трусевич.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Фестиваль дополнительного образования детей и молодежи стартует в Беларуси 5 сентября. Аналогичный праздник состоится и во Дворце детского творчества города Барановичи. Посетители мероприятия смогут не только записаться в объединение по интересам, но и принять участие в мастер-классах, а также насладиться концертом, организованным местными вокальными и хореографическими коллективами. Несмотря на то, что учебный процесс начнется 1 сентября, секции уже ведут активную работу по набору учащихся. Всего планируется принять около 4000 ребят. О новых направлениях занятости воспитанников рассказала директор учреждения Людмила Демидович.
2: Открыты новые направления, такие как китайский язык, английский для самых маленьких с 4 лет. В техническом творчестве будет активно работать графический дизайн, IT-технологии и все, что связано с современными инновационными технологиями. Значительно улучшилась материально-техническая база, обновлена студия «Юный полиглот», где детки обучаются иностранным языкам, и школа раннего развития.
0: Сегодня радио «Барановичи ФМ» отмечает день рождения – 13 лет. Это совсем юный возраст, и впереди нас ждет целая жизнь, наполненная интересными проектами, классной музыкой, под которую хочется танцевать. Постоянно, 24/7. Ведь в эфире звучат лучшие треки последних десятилетий. Мы стараемся готовить максимально интересную, познавательную информацию, касающуюся нашей страны, области, города, района. Журналисты «Барановичи ФМ» каждый день находят любопытные темы и приглашают в студию компетентных собеседников. Редакции за эти годы создано более 50 программ различной тематической направленности, отметила директор радио Светлана Кудрявцева.
3: Эфир «Барановичи ФМ» держится на трех китах. Интересные программы, востребованные новости и хиты. С момента основания нашей радиостанции мы установили высокие стандарты вещания. Нашими главными приоритетами остаются актуальность информации, качество контента и оперативность работы. Поздравляю команду «Барановичи ФМ», наших слушателей с очередным днем рождения. Желаю коллегам новых проектов, успехов, творчества, процветания. А слушателям оставаться всегда на волне позитива. На 100 и 0. С праздником!
0: Красивое продолжение музыкальной истории под названием «Фактор Бай. Дети». Победительница первого сезона шоу Влада Табола из Барановичи и ее звездная наставница Настя Кравченко выпустили композицию «Ромашки 2.0». Это их первая совместная работа. Премьера состоялась в телеэфире утренней программы «Доброй раницы Беларусь» 25 августа. Трек уже доступен на музыкальных площадках и в социальных сетях. Видео на песню запомнится зрителям. Артистки предстали в одинаковых белых луках и с идентичными прическами, словно два лепестка. В отличие от заводной первой версии хита, новая аранжировка звучит более сдержанно, мелодично и с легкой нотой грусти. Исполнительницы уверены, что такая ромашка останется в сердцах слушателей надолго.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. Для вас работала Саша Машкетова.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.
0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

думал, что я никогда не был слеп, но оказался скитальцем, потерянным в собственной мгле. С тобой я словно ни разу не был на дне.

0: наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: природа.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
1: Барановичи FM на 100.0.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Заходи без причин.

Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: А представь, что нами управляют, что мы тут не главные. И кто-то смотрит сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется. Мир такой.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

Теперь живем в спальном районе. Бегу с работы, ты с ужином дома. Снова смотрим «Игру престолов», премьера последнего сезона. Уже 5 лет в спальном районе, но до сих пор волнует твой нежный голос. Мы опять в кровати за полночь. Я скажу тебе, а помнишь, как мы до утра с тобою в подъезде гоняли на диске любимые песни? Ты пела мне Билана.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 16-18 градусов, в течение дня 24-26 со знаком плюс.